танцуют, еще махать выкидывается. Нет, в принципе, сделал пайп.